0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Болгар радиосында жей.
2: Уяндың ма? Әйді, қошал үртәңгі шейге.

0: Керек болса, Алтын қолына сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям: автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Бжмах злеб, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның күшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
7: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
8: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил, авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
9: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш,
10: жауаплылығы шикленген жамғияты.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
13: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
14: Я все знаю! Ты убил его!
13: Нет, Люк. Я...
15: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: Нет!
16: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Зәринә Хәсәншина.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Tenet T4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
5: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
7: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәл.

0: Особо 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: офтальмология клиника сүлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге хам күзлеріне дәваларға шоқыры.
1: Кескәрі еғынтысы болуы мүмкін табиб білән кенгешләшіміз.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. Агромастер. Европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-843-204-2806.
8: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
9: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
12: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
13: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Давлян.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.ru.
2: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
3: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория.

0: Сарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом

0: является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.

0: кино.
1: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәудә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Хауа тұрыш турында мәгълүмәт, дуслар. Бүген Татарстанда алмашынышан бұлтлы күн болашақ. Орны белән қысқа вақытлы яңғырларда явашақ. Жел бізнің күн-як күн-батыштан секундына 5 км тездікті күшейшен 15-20 метрға қадар жетерге мүмкін. Күндіз 23 градустан 6-28 градусқа қадар ісі болашақ. Қазанда әлгі минутларда 20 градус жылы. Магнит қатаныш 2 балл. Атмосфер басымы 7-3 мм.
5: Реклама.
6: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
7: Сенге сабан туйда тон отканши бирге эзерме. Балаган лимиты түркеме. Искан, хижина музыканта. Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров. Хам диджей Али сине бейтерге куптен эзер. Игрменши йон пирамида. Башлана игрмейке сәгатте.
8: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
9: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
10: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
11: Абитуриент Ларих Тайбарна. Россия Ислам Института 2026, 2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
12: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов.

0: студентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом

0: Түбәндәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Ильшат Сафин.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла. Бозға түгел, сәхнеге. Фирдус Тямаев шақырыла. Әқолғанларыны әлігі шәпски шоу тамашаны көрерге шақырабыз. Баротексіз яратқан хитлар, дискотека, әм тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-701. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада устал ярминкасы, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Роят Фасыхов, Әлфина Әсгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм

0: Yum qovoq yoki Dubaydan keluvchilarga totli bo'lak.
1: Kiru irikli, yosh cheklovi yo'q. 2026 yil. Uyushtiruvchi Tatariston Ovul xo'jaligi ham oziq-tilik ministrligi.
2: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
3: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Эй, воры! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі хәм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертенгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
6: Дәртләшерләр!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар кассир нуктару сайтында.
10: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан Транс программы «Бренчир». ОКРН 118-784-7189-584.
9: 2026 ел. Ящик для «Отоплюс».
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
13: Ләйсән Мәхмүтова. Шакыралар синең күзләр. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

0: Радиосон, да. Реклама.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302.
4: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение.

0: по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
2: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Если вар, терезеки опулса, олтын колны сойларыз. 8-93-96-96-91.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Түнге сабан туйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган лимиты төркеме. Искан, хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм диджей Али сине биетергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
6: Яшекле вакыт через плюс.
7: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
8: Новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону. Это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
10: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Сигазенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Телефон 8-800-269-63-23. Интернет-сайт bakirova.com.
1: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
3: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: Excel Outlet.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Ишмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуда өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: 22 градуслы Қозданыбызда аяз, ләкин болытлар да изгәлә бере дусларгә. Магнитик активлык кабалны тәшкил итә атмосферасы 753 миллиметр. Инде барлыбыз иртәгәгә 18 июнь көненә. Дәнешәмдәге һава торышы турында мәгълүмат. Фаразын алмашын өчен болытлы. Урны белән яшенле яңгыр дип фаразлы синоптиклары төнлә 10-15 көндез 21-26 градус чамасы җылы фаразланыла.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИБИ. Телефон в Челнах 772-302.
5: Объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления. Сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования. Бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования. Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании.

0: в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+. Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Зарина Ахмадиева.

0: болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Ищите автомобиль по выгодной цене?
2: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
3: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Түнгі сабан тұйда тұң отқаншы бүйірге әзір мә? Балаган Лимиті түркімі. Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, сені бейтірге көптен әзір. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәғатте.
6: Кешеклема 18 плюс.
7: Хүрмәтле қазанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тойға бағышланған ат шабыштарына шақырамыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүләккә ат шабыштары. Мұндан тыш, Илсия Бәдретдинова, Раяз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мьюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қалфак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
8: Кирү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
9: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
10: 12 сентябрь Татнефть аренада.
11: Булгар радиосы фест.
12: Популяр җырчылар,
13: дәртләшерләр,
14: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез!
15: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп тик.
16: Билетлар кассир.ру сайтында.
17: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Тасс, Дорама, Бранчир. ОКРН, Изон, Сигас, 4-64, 75-89, 5-64.
18: 2026 ел. Ящик для Волта Плюс.
19: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
20: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Шермішен 107.7 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы хан куп төрле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Имашев 93.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города
5: 8-843-73. Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмәт һәм теркәлү камалтеатр.ру сайтында. 16+.
6: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Иртенге чай радио тапшыруының иганачысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
9: Иртенге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртенге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Зәринә Хәсәншина, моңайма дусқайым. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: отдельных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк, новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: И шитесизме. Я и тоже.

0: болса да, там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
2: 13+. Ощада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы, сизнин бейрэмны, кунгилли хэм истэлікли итіп оздыру урыны. Козаннан бары тек 50 шақырым ираклықта. Табиғат күшағында урнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
1: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904, код города 8843.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
3: Оул слушы радиотапшырының иғанашысы Сильхозмаш.

0: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок, широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
1: Абитуриент Ларихты Варна, Россия Ислам Института, 2026, 2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-01-55, 251-01-55.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления. Сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования. Бурение нефтяных и газовых скважин. Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Прикладная геодезия. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Экономика и бухгалтерский учет. Разработка и управление программой.

0: обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Спорт сауда узагында ырьяна жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт РКБ тоқталышы.
5: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолына сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
9: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі хәм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр иртенгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тем.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
11: Гүлнара Тимержанова.

0: И скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Тукай районы Бордыбаша улында юморка талатырған бір еллік тауықлар салдыла. Дәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Хүрмәтле қазанылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тыйға бағышланған ат шабышларына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүлекке ат шабышлары. Мұндан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзхамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малти Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қалфақ яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
3: Кирү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
4: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
3: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Шулайте Бахбарс хоккей командасы был так нефтарена да гажаев финал уйнарын курсетте. Сезон тамам. Командага турдан зурунышлар. Эбез Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар Барысы да 8 август. Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
6: 2026 ел. Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хандкуп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Түнге сабан туйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимиты төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм Диджей Али сине битергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
9: Кешекләмә 18 плюс.
10: «Газфол» и «Вдакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование.

0: Выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это Dakar ProClimb. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 1 бренчер. Украин 18-84-79-89-89.
4: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Матуллина, Ол Таңнар, Жыр Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы юлы ела

0: Фармленда реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.

0: Күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре ялын тасыгылуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
3: Эй, воры! Ты, корм, что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
4: а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
8: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
9: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
11: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
12: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Лилияна Ирназарова.

0: Союзанда. Реклама. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Эхивар, тезде керек болса, алтын колны сойлагыз. 893-396-96-91.
4: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи.

0: Ютазы 105.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жырчылар,
8: дәртле жырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
10: Билетлар кассир нуктару сайтында.
11: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Озан Талс программа «Бренч Йорд». Украин 118-784-7189-5680.
10: Яшекләү ото плюс.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Румия Фәтхетдинова. Шынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
4: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Союзында реклама.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
3: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Ишетәсезме? Җәй тапты.

0: Драйв концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 жыл.
2: Газфол и Евдокар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если бар, ТСД керек болса, олтын қолны сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
5: Жоопылығы шекленген жамғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Айгүл Закирҗанова.

0: Да, хотя сақта тұрушыларға да.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ильгарей.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
2: Лицензия 5987 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 2903 от 15 апреля 2015 года.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
4: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
5: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.

0: Сизләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Эй, Вагый! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Мол.

0: молодец! Мне тоже надо!
1: Честный корм для вашего брекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Олсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Т4 Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: В магазинах «Август-Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
6: Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
7: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Рөстәм Асадуллин.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Рифат Зарипов.

0: Союзында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ДТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ДТС и на сайте хавейл.ру.
2: Тукай районы Бордобаш ауылында юморка салатырған бір еллақ тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. Код 88-552.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе

0: 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт, РКБ тоқталышы.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
3: Бжмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған лемге бай күлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
4: Алдан табиб білен кеңешләшу керек.
5: В магазинах «Августрашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
9: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә иң қызу кеш 8-ші августта болаша. Татарстанның атқазанған артисті Фергюс Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қошылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8-ші август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
10: Яшекте 6+. 2026 ел.
11: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш»
12: жауапылығы шекленген жамғияты.
13: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
15: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
0: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
5: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210 11 44.
3: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технологии продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан транс программы «Бренч Йир». Украин 118-784-7189-586.
8: 2026 ел. Ящик лево «Отоплюс».
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: На подробности уточняйте в Havail City TTS и на сайте havail.ru.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Холағыра театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал-театр.ру сайтында. 16+.
3: Хөрмәтле қазанлылар, баш қалабыз қонақлары! Сізне 19 июнь 17 сәғәттә Қазан ипподромында Сабан тыйға бағышланған ат шабышларына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсе, балалар үшін мастер-класслар, күңел ашу шаралары һәм 13 төрле бүләккә ат шабышлары. Моннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
4: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
5: Игътибар, тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
7: Телефон 240-41-43.
8: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
9: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
10: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
11: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
12: Ищите автомобиль по выгодной цене?
13: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
14: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
15: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имаш. 97.
16: XL Outlet.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Давлян.

0: Оксубай 104.3 FM. Болгар радиосында реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
5: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 600 урамы 42 йорт. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Наил Галиев.

0: Тағын тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юморка сала тұрған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
6: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
6: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
7: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Хүрмәтлі қозанылар, баш қалабыз қонақлары. Сізіне 19 июнь 17 сағатта Қозан ипподромында Сабан тыйға бағышланған от шабышларына шақырамыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары, һәм 13 түрлі бүлекке от шабышлары. Мұннан тұш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары күтілә. Милли костюм, қауфақ яки түбәтейден келушілерге татлы бүләк.
1: Кіру ирекле, яш шикләуі юк. 2026 ел. Оештырушы Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
1: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тенге саван туйда тонат канчи бирге эзерме. Балаган лимита туркме. Искант хижина музыканта. Рафис Калимулин. Римма Никитина. Лейна. Ильдус Садыков. Марсель Закиров. Хам диджей Али. Сине битерге. Куб тен эзер. Игрменчий июнь. Пирамида. Башлана. Игрмейка сяратте.
5: Ящиклева Хунтирис Плюс.
6: Эй, Вари, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец, мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего барекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
10: Если вар, тезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
12: Ищите автомобиль по выгодной цене?
13: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
1: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
14: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имаш 97.
15: XL Outlet.
16: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок, широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
17: Алло.
18: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
19: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
21: Айгүл Сәдиева.

0: Октаныш 103.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
4: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Уникальный сентябрь, Татнефть-Аренада.
7: Булгар Радиосы Фест.
8: Популяр жыршылар.
9: Дәртле жырлар.
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез.
12: Татнефть-Аренаның бозын
13: бергәләп эретик.
14: Билетлар kasir.ru сайтында.
15: КОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талстограмма, Бренчир. ОКН, Изон, Тигез, 4, 84, 89, 582,
16: 2026 ел. Яшеклява, Отоплюс.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Альберт Хисматуллин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.